слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
4: Right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Миа Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
3: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 90.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Звезды.

Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком плюс. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых. Лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону. 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
6: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9:30 до 19:30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
3: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
0: Покупайте сайдинг в Смоленской керамике.
4: Смоленская керамика.
5: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.

0: Бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
0: Да, 100%!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиум.

0: долгие годы. Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
1: Up the next.
0: А дальше.

0: проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
0: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
3: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
4: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
5: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
3: А это вы сами сделали?
4: Мы как для своих, любимых и родных.
6: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
4: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
6: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
0: 10 июля, 18:30, гастробар «Дача». Легендарная летняя вечеринка возвращается. Гостей ждут мастер-классы, море приятных сюрпризов и подарков от партнеров, безудержные танцы, атмосфера праздника и выступления легендарной группы «Киви». Билеты уже в продаже в гастробаре «Дача». 18+.
7: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
8: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+.
9: Мама мия, questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
10: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
11: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она кухнями Реми восхищается, там еще и скидка до 30%!
12: Салон кухни Реми, ТЦ «Мануфактура», второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
13: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
15: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком плюс. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: И незначительные, но все-таки проблемки, и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
1: Да нет, я знаю. Проблем очень много, но одна из главных — черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
0: Серьезно?
2: А, именно сейчас пойдем разберемся.
0: Черешня, ты не права.
2: Я не права. Пойдем разберемся с черешней. Что-то такое дорогое. Внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Так что, Вавандры, давай, ржи!
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ.

0: ты звони.
1: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
2: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВИН-код.
3: А для китайских авто найдете?
2: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
4: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фоса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фоса Падл-теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fosatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
5: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью» 26 87 68.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99 68 400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68 400.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 70.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
2: Вакцинация детей и взрослых в ОЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37.

0: Это происходит каждое буднее утро на радио Дефа.
1: I like to move it, move it.
2: Оно? Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш, удиш, рисало мудиш, удиш, рисало удиш.
2: Удиш, удиш. Это был венгерский язык. Так, дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: 踊るの好き好き、とても好き好き、みんなも好き。
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
5: Hola. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Le gusta.
2: А теперь чешский.
6: Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад.
0: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Реклама.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов.

0: по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фоса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фоса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fosatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
4: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда. Я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
6: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Yeah.
10: Террасная доска в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Общепит «Гипер».
13: Общепит «Гипер» – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
14: Общепит «Гипер» – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
13: Общепит «Гипер» – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
14: Смоленск, 25 сентября, 49.
13: Каждая кухня выбирает «Общепит «Гипер».
15: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
16: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
17: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
18: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
3: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд». Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
4: Какое будет наше лето?
5: Жаркое! Блестящее!
4: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
7: Это «Оранж», натяжные потолки.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
9: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
8: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
9: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
8: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
10: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
11: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
12: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+. Не кусай.

0: проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север» – рекламное агентство.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком плюс. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Девушек сразу реакция: у нас не убрано.
1: Причем.
0: А потом ты будешь посуду мыть.
2: И
0: у нас
2: плане,
0: есть
2: да.
0: просто классная история, которые с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
1: так.
0: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
1: Это true story. Настоящая история?
0: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
1: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
0: Да.
1: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
0: За щедрость.
1: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
0: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
3: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу.

0: Получите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО .ООО Банк. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
2: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ЛЗ Клиник. 510303. Улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Термопанели в смоленской керамике. Смоленская керамика на века.
3: Общепит Гипер. Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
4: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
3: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Цирк Гранд-Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория 2+.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса падл-теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
10: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
12: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красной ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
19: А дальше тусовка
20: on DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашена 15Б. Приезжайте, оцените масштаб.
2: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
3: Мама мия! Questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
4: Eugenio, о чем так кричит эта женщина?
5: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухнями Реми восхищается. Там еще и скидка до 30%.
6: Салон кухни Реми. ТЦ Мануфактура. Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
7: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
8: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
9: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+.
10: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
11: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.
12: В бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони.
13: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
14: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
15: А для китайских авто найдете?
14: Конечно, любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
16: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
17: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
18: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
19: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
17: А это вы сами сделали?
18: Мы как для своих, любимых и родных.
20: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
18: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
20: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
21: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком плюс. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: У плетня заросшая крапива.
2: Заросшая крапива.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как? Родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
11: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
14: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
15: Только 2?
16: О, как раз еще и самоката привезли.
17: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
20: АО «Точка». ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
21: Welcome back, and right now.
22: А теперь тусовка
21: on DFM.
22: Потому что радио DFM.
21: DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: 10 июля, 18:30, гастробар «Дача». Легендарная летняя вечеринка возвращается. Гостей ждут мастер-классы, море приятных сюрпризов и подарков от партнеров, безудержные танцы, атмосфера праздника и выступления легендарной группы «Киви». Билеты уже в продаже в гастробаре «Дача». 18+.

годовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: проти вам. 0+.
1: Вилки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте.

0: Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 +7 495-067-2280.

0: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ Макси.
3: Категория вопрос.
4: Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони.
5: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
6: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ «Косметология» 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Какое будет наше лето?
8: Жаркое! Блестящее!
7: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее!
9: Общепит Кипер!
10: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
11: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
10: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
11: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
10: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
12: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
2: Школа.
1: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
2: Каникулы.
1: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
2: Коробки.
1: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
2: Лето.
1: Правильно.
2: Болезнь.
1: Очень вкусная штука, мазишь на хлеб.
2: А, ты просто кашлянул.
1: Дура, да-да.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм». В ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
11: Подробности на сайте itcollegetop.ru.

0: обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
1: Печь инфа.

0: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
2: Смоленская керамика.
3: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
1: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
3: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает общепит.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» — мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
7: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком плюс. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте «Лента.ком». Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
10: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
11: Здесь что-то есть.
10: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
12: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
12: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента безлимитный ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Какое будет наше лето?
5: Жаркое, блестящее.
4: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5, 40, 60, 02.
0: Цемент и сухие смеси.
8: Смоленская керамика на века.
9: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Категория «Макрос».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
12: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
0: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
2: А для китайских авто найдете?
0: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
3: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони.
5: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
6: Натяжные потолки.
7: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
0: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Все для бань в Смоленской керамике.
9: Смоленская керамика.
10: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95.
14: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
15: Погода.
16: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком «плюс». Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Что такое шпилька в Формуле 1?
2: Шпилька?
1: Да. Шпилька.
2: А это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
1: Целая девушка и шпилька, да?
2: Ну, они там, ой, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким. Спрашивает Луиса Хэмилтона.
1: Ким Кардашпилька, да?
2: Кардашпилька.
1: Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
2: Это как раз, наверное, это самое сложное, да? Как сохранить скорость максимально возможную на повороте.
1: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле-1, к сожалению, шпилька

0: а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
3: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
4: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
5: Здесь что-то есть.
4: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
0: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
6: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
6: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: реклама. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
1: Какое будет наше лето?
2: Жаркое. Блестящее.
1: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше настоящее.
3: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Категория на плюс.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
8: Только не работа.
9: Все, не отвечаем.
8: Вот так гораздо лучше.
10: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely D Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
11: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
13: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
14: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38 85 95.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00 смотрите на домашнем. 16+.
7: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: В бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони.
6: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Вакцинация детей и взрослых в ОЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5-40-60-02.
10: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
11: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. Починки все по уму делаю.
12: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
10: А это вы сами сделали?
11: Мы как для своих, любимых и родных.
13: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
11: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
13: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 17 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Трекан 2026 года. Миша Миллер. Hey, na-na-na. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор ревет корпоративы. Кактузик Линолеум. Трек 2011 года. Milk and Sugar. Hey, na-na-ne. Hey, na-ne-na. Вот так будет даже. Hey, na-na-na. Hey, na-na-na. Бельгийской группы Vaya con Dios. Na-ne-na. Слушаем оригинал.

0: шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП.

0: ночи. Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве в Центре международной торговли участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
3: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
3: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
3: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28. Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Какое будет наше лето?
7: Жаркое, блестящее.
6: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
8: Винни, Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
9: Пятачок, больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
8: Точно! Какой же ты умный, Винни.
10: Металлобаза на Кашена 15Б.
11: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
12: Смоленская керамика на века.
13: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
14: ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: О, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Без комиссий.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссий.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
14: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
15: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
17: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
18: И накопить на квартиру надо.
19: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
20: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
22: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
23: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 +7 495-067-22-80. Не кусай.

0: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Мама мия, questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
2: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
3: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
4: Салон кухни Реми. ТЦ «Мануфактура». Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВИН-код.
7: А для китайских авто найдете?
6: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
9: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+. Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95.
12: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
13: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком плюс. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
2: Да нет, я знаю. Проблем очень много, но одна из главных — черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
1: Серьезно?
3: Надо именно сейчас пойдем разберемся.
1: Черешня, ты не права.
3: Ты не права. Пойдем разберемся с черешней, да? Что-то такая дорогая. Внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Так что, вавандры, давай, ржи!
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Пошла жара. Зажигаем вовсю. «Биохимия 13» всего за 1690 рублей в гемотест. Старовущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо прокатить.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
3: Общепит «Гипер».
4: Общепит «Гипер» – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
5: Общепит «Гипер» – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
4: Общепит «Гипер» – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49.
4: Каждая кухня выбирает «Общепит «Гипер».
6: Декоративный камень в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
9: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
11: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
12: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56 87 87. 56 87 87.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
5: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
6: Мама мия, questa cucina è фантастика. Элегантно, комода, ламо.
7: Юджинио, о чем так кричит эта женщина?
8: Боже мой, эта кухня фантастика. Стильная, удобная. Я влюблена. Это она кухнями Реми восхищается. Там еще и скидка до 30%.
9: Салон кухни Реми. ТЦ «Мануфактура». Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
10: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
2: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
4: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
8: ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком «плюс». Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: I like to move it, move it.
2: Оно? Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш, удиш, рисало мудиш, удиш, рисалот.
2: Чудиш! Это был венгерский язык.
1: Так.
2: Дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: Одору но суки суки. Тотемо суки суки. Миннамо?
3: Суки!
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
1: Hola!
5: Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta!
2: А теперь чешский.
6: Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 17 градусов. Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня. Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: 10 июля, 18.30, гастробар «Дача». Легендарная летняя вечеринка возвращается. Гостей ждут мастер-классы, море приятных сюрпризов и подарков от партнеров, безудержные танцы, атмосфера праздника и выступления легендарной группы «Киви». Билеты уже в продаже в гастробаре «Дача». 18+.
0: Керамические блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Звезды хайпа в Санкт-Петербурге. На сцене легенды твоих рекомендаций. Бьянка, Холли Флейм, Марго, Леша Свик, Мия Бойко, Милана Стар, Акмаль. 8 июля фестиваль «Белые ночи». Включайся в тусовку и залетай в Ледовый дворец. Вместе со звездами хайпа. Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
10: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-2280.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
3: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Гранд-арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
10: Категория «Макрос».
11: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.
13: Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
14: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании «Оранж» ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. «Оранж». Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки «Оранж». Попова, 102А.
15: «Атлантик Компани» – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
16: «Общепит Гипер».
17: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
18: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
17: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
18: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
17: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
19: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
20: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты. 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
22: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
23: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов со знаком «плюс». Ожидается западный ветер до 17 метров в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы своего маленького мальчика-ровесника и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть.
2: И
1: у нас
2: плане,
1: есть
2: да.
1: просто классная история, которая с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая так, история?
1: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Right now.
0: А теперь тусовка
5: on DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.
5: DFM.